Ай, Моня, ай, Водя, ай, Коню, ай, ай, Прогуша. Ай, Прогуша, Сьяну Тивана. А всем им ради. Субатакон, такон, такон. Эки ханумон секи на ней.